снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Алиса Плюс».
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам, что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин, кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: это все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Радио Алиса Плюс.
2: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции, собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся, но мы как две лего-детали. Походу

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Каждый раз, когда вы собираетесь в дорогу, перед тем, как включить двигатель, лучше не забывать о простой привычке пристегнуться. У микрофона Юлия Сергачева сегодня практичные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Причем ремень нужен не только водителю. Пассажиры на заднем сидении тоже должны быть пристегнуты. Распространенное мнение, что сзади безопаснее и ремень там не так важен, ошибочно. При резком торможении или столкновении тело человека продолжает двигаться вперед. И даже если скорость кажется небольшой, нагрузка может оказаться очень серьезной. Поэтому ремень безопасности помогает удержать человека на месте и снизить риск тяжелых травм. Не стоит забывать и о пассажирах. Непристегнутый человек при резкой остановке может удариться о элементы салона или даже травмировать тех, кто находится рядом. За непристегнутый ремень водитель может получить штраф от 30 до 70 евро. Если ремень не пристегнут у пассажира, такое же наказание предусмотрено для водителя, самому пассажиру грозит предупреждение или штраф в размере 15 евро. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пристегивайтесь, и пусть каждая поездка будет безопасной.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 30 августа, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Доброе утро!
1: По дороге пустой, запинаясь, я брел и винил в своих бедах судьбу.

0: Доброе утро.
1: Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: Я приветствую всех и каждого слушателя радиостанции «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время в нашем эфире программа «Диалог с городом», где представители даугавпилсских структур самоуправления, представители власти приходят в нашу студию, чтобы пообщаться с жителями города. У жителей есть возможность звонить в прямой эфир по номеру телефона 654-2500 и задавать вопросы нашему гостю. Сегодня депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов в нашей студии. Здравствуйте, Валерий.
3: Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые ведущие.
2: С какими вопросами к вам можно, Валерий, обращаться? Что входит в вашу компетенцию как председатель комитета по городскому хозяйству и развитию?
3: Ну, уже само название свидетельствует о том, что основная работа – это по хозяйству и по развитию.
2: По развитию.
3: Но не откажусь принять, помочь рассмотреть и найти решение также по другим вопросам, которые, может, мои коллеги лучше меня знают. Да? Так что я открыт к диалогу, да, с городом и...
2: Приглашаем.
3: Пожалуйста.
2: Тогда да. Приглашаем наших радиослушателей присоединяться в течение 30 минут. 654-2500, номер телефона прямого эфира. Как Даугавпилс справляется с ликвидацией последствий бури?
3: Ну, всем известно, что 22 августа наш город не прошло мимо того события, которое происходило не только в Латвии, но и у наших соседей в Литве. Я считаю, Даугавпилс, ему повезло. Есть такие несущественные повреждения крыш на муниципальной собственности. Есть упавшие деревья. Вот тут самая, с моей точки зрения, большая проблема. Повалило где-то около 380 деревьев. Да? Они убираются в приоритетном порядке. Но сперва освобождались проезжая часть, дороги. Потом мы снимали упавшие деревья, ветки с крыш домов. В том числе по мере возможности помогали и частному сектору. Потом приступали к расчистке тротуаров и пешеходных дорожек. Потом будут расчищены парки. Ну и в самом конце это наш лесной массив, где ни движения транспорта, ни людей несущественно. Да? Но это, конечно, расходы, которые государство не компенсирует. Мы уже так обобщили информацию для подачи на возможную компенсацию этих расходов. И самый такой неприятный момент, общаясь с руководителем МАБИ Карташуна, это валились деревья на кладбищах, и они существенные, много памятники, да, пострадали. И это как бы надо нам восстанавливать. И я думаю, люди не знают, что это очень недешевое удовольствие. Да, но мы справимся. Насчет электричества были моменты, но они не такие существенно негативные, как, например, в соседних наших городах, да, там Якопилс, Ливан, где, извиняюсь,

0: Прейли.
1: Прейли, да, пару суток не было электричества, да. Проактивно после этих событий, уже в понедельник, председатель Думы собрал, скажем, оперативную комиссию из руководителей муниципальных структур с просьбой оценить необходимость и возможность закупа дополнительных генераторов. Да, это в первую очередь касается критической инфраструктуры. С моей точки зрения, это, конечно, водоканал, канализация. Да, без воды людей и канализацию оставлять — это совсем некрасиво. Специалисты должны оценить эти мощности необходимые, чтобы, ну, в дальнейшем, конечно, это будет случаться, да, когда — мы не знаем, но 2 года назад что-то похожее было, да, но мы должны быть готовы сами обеспечить те базовые потребности наших жителей, ну, и в случае необходимости, если нам не надо, конечно, помочь нашим соседям.
2: Вы сказали про памятники. За чей счет планируется это восстановление?
1: Ну, за счет самоуправления.
2: То есть, если у кого-то, да, на кладбище пострадал памятник самоуправления?
1: Это спорный вопрос, но как бы кладбище — это территория самоуправления, растущие там деревья, ну, как бы собственность самоуправления, да. Убирать подчистую деревья — это тоже не выход, да, но в таких экстренных ситуациях, но будем смотреть. Приоритетно, конечно, мы должны помочь.
2: Куда обращаться людям, если они вот сегодня приходят, констатируют?
1: Ну, кладбище у нас обслуживают предприятия «Сиэлаби Картошина», да, да, они производят и мониторинг. Это не только те деревья, которые упали и повредили, да, но и те, которые, скажем, уже в таком предаварийном состоянии, да, они в работе с УКХ, они рассматривают этот вопрос, и при необходимости, если мы констатируем, что дерево потенциально опасно, это не только кладбище, но и, скажем, городская территория, его, конечно, надо будет убирать.
2: Ну, да? Что касается вот деревьев, человек видит в окно, что вот опасное дерево, да? Куда, в принципе, ему обращаться правильнее всего, оперативнее всего?
1: Это все зависит от той земли, где находится, в чьей собственности она находится, где находятся деревья. Если это полностью частная территория, в любом случае надо обращаться в управление коммунального хозяйства. У нас есть штатная единица лесника, который выйдет, осмотрит и даст свое заключение, разрешение на спил дерева. В случае, если растет на территории и угрожает, скажем, жилищу или жизни, здоровью людей, у которых небольшие доходы, из своего опыта я рекомендовал бы рассмотреть возможность обратиться в социальную службу. У нас там есть хорошее такое пособие, как в кризисных ситуациях, да, которые человек не мог предвидеть. Да. Я думаю, можно найти выход и в этом случае. Если растет на городской земле, это тоже надо сразу обращаться в УКХ. И то же самое процедура. Лесник осмотрит, даст заключение, и самоуправление за свой счет его спилят. И такое третье, наверное, случай, когда дерево аварийное или упавшее находится на территории жилых домов. Это надо тоже моментально обращаться в обслуживающую организацию, это ПЖХ в основном, да, и они, как управляющие, они должны организовать этот процесс и убрать это дерево, да. И тут, конечно, очень внимательно, есть разные мнения в отношении деревьев, да, но когда они, не дай бог, падают и повреждают уже собственные, да, жилища людей, это намного дороже потом восстановления. Можешь рассмотреть его заранее, если есть признаки, что оно уже не в хорошем состоянии, может его заранее убрать. Ну и также есть такое мнение от руководства города. Мы продаем вот такие вот пиломатериалы на аукционах, суммы там более-менее достаточны, и надо какой-то создать план, рассмотреть вариант посадки новых деревьев, да, но тут надо консультироваться с специалистами, что они подскажут для города, которые более приемлемые, ну, мы тополя знаем, да, на дамбе нашей в городе, ну, они отжили свое, и они очень опасны, также березы падают, может, специалисты могут подсказать, какие именно деревья стоят, да, и с этих денег, которые мы выручаем за продажу пиломатериалов, да, вот устанавливают потихоньку зеленую зону.
2: Главное решить это, что мы будем делать до того, как мы потратим эти деньги, а то мы их сейчас в бюджете.
1: Нет, потому я говорю, это нам надо знать, что мы можем садить, что более эффективно будет.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: У нас в студии Валерий Кононов, и радиослушатели присоединяются посредством телефонной связи. В наушнике Валерий будет слышно. День добрый, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Я уже звонила по этому поводу и, как говорится, говорила с Солнечным. Вот. Будем говорить так. Я живу в пятиэтажке на пятом этаже. У меня угловая квартира. И на углу нашего, вот как раз вот моего дома, две березы. Одна уже нагнулась. От дома метр дистанции, вот которая нагнулась. Если она вдруг упадет, то поднимет фундамент. Это одно. Рядом стоит другая береза. Она ровная, хорошая. Метра три от дома. В этот раз ураган шел одной стороной. То есть меня прошел мимо, в другую сторону.
1: Пронесло,
3: а если
1: так,
3: будет с другой стороны, то вот эта береза, которая 3 метра от дома, все ветки будут в мои окна. То есть береза уже переросла крышу. Она высокая. Она ровная. Но наверху вот эти ветки, которые ветвистые, вот как бы, вот они больше вот именно и пугают.
2: Какой
3: Когда
2: адрес
3: я обратилась в домоуправление по поводу, что делать, если вдруг вот разобьют стекло, вот именно попадут вот ветки в квартиру. Мне сказали, страхуйте квартиру. Это все будет окна за ваш счет.
1: Ну, это насчет страховки. Во-первых, назовите, пожалуйста, адрес, чтобы знать.
3: То есть, что делать?
2: Назовите, как пожалуйста, ваш адрес.
1: Назовите, пожалуйста.
3: Ятнику 80А. Второй вопрос. Мне сказали в домоуправлении. Собирайте, пишите заявление, собирайте 51% с дома. Вот я живу в первом подъезде. Какой интерес у 4-го подъезда ставить подписи? Им эта береза не мешает. Она мешает мне. Моим соседям, которые в моем подъезде живут. То есть, понимаете, вот именно тоже тут как-то вот со своего подъезда я соберу подписи. А вот остальные 3 подъезда, они при чем?
1: Я понял ваш вопрос. К сожалению, да, я не смогу вас сильно обрадовать по отношению этих 51% подписи. Закон регулирует такую процедуру. Да, как бы обслуживающая организация обязана организовать этот процесс. Да. Там уже все зависит, как люди, собственники договорятся между собой, да, чтобы убрать данную аварийную, с вашей точки зрения, березу. Второй момент. Рисковое страхование, скажем, жилья, оно недорогое. И тут я, в принципе, соглашусь с этим советом. В случае каких-то неприятностей, да, страховка, она, возможно, покроется потенциальные расходы, которые могут возникнуть. Да? Но основное решение – это решение голосования собственников квартир. Рекомендую вам просто письменно обратиться в обслуживающую организацию с данным вопросом, и пусть они занимаются теми действиями, которые не обязаны по закону. К сожалению, это такое правило есть.
2: Еще один вопрос из эфира. Добрый день. Так, здесь что-то не получилось. 654-2500, номер телефона в студии. Валерий, в последние дни одной из самых обсуждаемых тем стало решение Даугавпилсской думы повысить арендную плату за муниципальное жилье с 30 центов за квадратный метр до 70. Как бы хотелось бы понять, почему дума пошла на такой непопулярный шаг, почему увеличение в 2 раза, даже больше. Как так получилось?
1: Ну, тут очень много аргументов пользу и в поддержку принятия данного решения. Это, скажем, не с бухты барахты. Хочу разделить такое информационное по блокам. Это первое, юридические вопросы, что касается обхозяйствования жилья, которое находится в собственности самоуправления. Во-вторых, это блок экономический, да, это тоже рассматривалось. И третий, такая ответственность между собственниками и арендаторами, да, за то, что уже сделано, будет сделано эти улучшения, которые пользуются очень многие. Да. Первый блок юридический. Да, есть такой мантас «Ищердешенс новершенс ликумс». Да, он относится к использованию бюджета самоуправления. И оно должно быть максимально эффективным. Второй блок – экономика. Это те деньги финансовые, которые самоуправление вкладывает в содержание своего жилого фонда, в том числе и неприватизированного, да, и которое, ну, к сожалению, не занято. И эти суммы очень большие. Мы, например, только с ПЖХ на содержание текущей квартиры заключаем договор в год на 600 тысяч. Да, и плюс идут те суммы, это миллионы, на те улучшения, которые мы финансируем в виде софинансирования. Это энергоэффективность, это, скажем, улучшение лабия Картошина, да, прилегающих к домам территории. Да, и если собственник, и тоже мы переходим в третью, это, скажем, справедливость, если собственник жилья, он оплачивает все эти расходы из своих средств, да, помимо квартплаты, то арендатор, он в основном эти суммы не оплачивал, это не включалось в счета. Ну и самоуправление за счет других жителей, да, в том числе, еще повторюсь, что собственник платит налог на недвижимость, он же платит налог по доходности населения, и это составляет вот доходную часть бюджета. И тут надо найти компромисс, эта сумма 0,70, это никакой прибыли самоуправления тут не закладывает, не несет. Это мы смотрим на будущее, что мы должны выполнять свои обязательства, уже взятые, и беря во внимание те процессы, которые идут с программой «Алтум», тоже софинансирование предусмотрено со стороны самоуправления, чтобы эти программы были, ну, более интересны для жителей.
2: Валерий, можно? Сколько семей сегодня в Даугавпилсе арендуют квартиры?
1: У нас в нашей собственности где-то 3500 квартир и чуть более 500, да, это меняется, это, скажем, то социальное жилье, да, которые люди получают, люди со статусом.
2: И вот эти 3000 квартир. Человек, арендуя квартиру, до сегодняшнего дня платил 30 центов за квадратный метр и больше ни за что не платил. Он не оплачивал счет по ЖКХ.
1: Апсэм, мне кажется, у нас, Макс, тоже это две разные вещи, да, это платят все, да. А вот, скажем, на те инвестиции, которые самоуправление покрывало, они не платили. Где справедливость? И правильно, люди, собственники говорят, мы и налоги платим, и апсэм, мне кажется, ну, и инвестиционную часть. Да, и мы, ну, как?
2: Хорошо, а почему именно сейчас понадобилось вот это все
1: поменять? Ну, у нас программа «Алтум» впереди, у нас еще остались обязательства, минимум, я считаю, на года 3 по тем программам, где уже принято решение участвовать в софинансировании. Ну и тут как целесообразно ты будешь тратить деньги бюджета, то есть общие деньги гаража. И хочу, может, еще чуть забегая вперед, из этих 3500 квартир, вот, чуть больше 500 это вот социальники. И социальники, люди со статусом...
2: Ну, за них самоуправление само и платит, да? В основном.
1: Есть пособие «My Occupable».
2: Да,
1: да,
2: ну, есть пособие.
1: Точно, ну, так простым языком говоря, им абсолютно все равно, сколько это будет арендная плата, да? Это покрывает 70% самоуправления и 30% государства. Да, и тут им абсолютно все равно, да. Но остальные люди там анализ проводили, да, это не богачи, это там, не, скажем, миллионеры, которые живут в муниципальных, да, но это подорожание где-то на 50 квадратных метров квартиру, это где-то, ну, 20 евро, да. Но учитывая, что уже есть блага, которыми многие пользуются, да, и частично еще будут впереди блага, которые люди будут пользоваться, да, и... Ну, тут какая-то социальная справедливость должна быть. Что касается, забегу немного вперед, социальной группы, да, которая получает и имеет право получать пособие на жилище со следующего года, как доложили в нашем социальной службе, поднимается та планка доходов, до которого ты можешь претендовать. Да, и это расширит. Сейчас пока трудно сказать, насколько, да, люди, майсельные цифры, расширится круг получателей этого пособия. Да, ну и тем более маленький интерес, еще раз повторю, что 30% от уже, допустим, повышенной суммы мы получим от государства.
2: Мы продолжаем, Валерий Кононов в нашей студии. Останемся в рамках этой темы, но выслушаем нашего следующего радиослушателя. Добрый день, здравствуйте.
4: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
4: Скажите, хотел вопрос задать по городским гравийным дорогам.
2: Да.
4: Скажите, когда у нас в городе будут достойно содержать гравийные дороги?
1: Содержать или асфальтировать? Или то и то? Алло.
4: Именно содержать. Дороги в очень плохом состоянии, гравийные, постоянно разбитые, стиралки, ну, вот это вот.
2: Ну, назовите одну дорогу, вот самая, которая неприятная для вас.
4: Улица Венстов, от Оглонов до Вишки, потом Сливовая улица, Каштановая. Ну, в основном все эти дороги, а вот тут. Где гравийное покрытие, там, ну, постоянные какие-то выбоины, ямы.
1: Спасибо за информацию, конечно, это я передам руководителю коммунального управления, но смотря на эти планы, которые мы выполняем, я считаю, удачно по грейдированию и отпуток Лешина, это противопыльная обработка, ну, количество жалоб существенно уменьшилось от людей, да, и на эти адреса я понял, где это находится, мы обратим дополнительное внимание. Спасибо.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Еще вопрос из эфира. День добрый. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Добрый день. Пожалуйста.
5: Я звонила как-то в июне месяце, по-моему, и до сих пор никто ничего не делает. Я по вопросу вот на территории 10-й школы. Высокое дерево, там множество сухих веток, очень большие крупные ветки на фоне неба даже выделяются, и никто ничего не делает. Мне Голубев позвонил после передачи, и на этом все заглохло.
1: Господин Голубев очень ответственный человек. Если до сих пор что-то не получилось в июне месяце, значит, на это есть объективные обстоятельства, но я вам лично обещаю, мы с ним переговорим насчет этого вопроса. Да, ускорить, если есть основания юридическое и, скажем, формальное, да, разрешение на вырубку, это будет сделано.
2: Но все-таки территория школы, дети...
1: Да, нет, вот это приоритет. Это приоритет, да. Мы переговорим с господином Голубевым.
2: Спасибо. Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Добрый день.
6: Скажите, пожалуйста, я велосипедист, да, и езжу часто в Ригу. К сожалению, на железнодорожном вокзале нету велосипедных держателей. На автовокзале тоже самое их нету. Почему так? Спасибо большое.
2: Спасибо за звонок.
1: Спасибо, это что-то такое новенькое, я извиняюсь, для меня. Я выясню с Даугавпилсатексом, да, и надо пообщаться уже, скажем, с приватизированным автобусопарком. Да, это не такие деньги, чтобы не обеспечить хотя бы частично возможность для велосипедистов. Спасибо за информацию. Первый раз, честно говоря, за всю свою работу в самоуправлении о такой проблеме слышу. Спасибо.
2: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Добрый день.
7: У меня такой вопрос. Самый центр города, где банк Луминор, Цветочный 48. Вот кто бы заглянул во двор, что у нас творится? Я уже Лачкович звонила, и Андрею звонила. Все говорят, это частная территория. Ну хорошо, это частная территория, когда ко мне кто-то приходит, они в шоке в таком от этого двора. И, ну, неужели нельзя тогда частника что-то заставить, что-то сделать?
1: Тут надо конкретно смотреть, какая часть двора относится к конкретному дому. Но еще раз повторюсь, уважаемые жители, на протяжении многих лет до того, как мы приостановили программу, существовала программа софинансирования по благоустройству дворовых территорий. В том числе это замена асфальтового покрытия и другое благоустройство. Дума софинансировала стоимость данных работ в районе 70%. Я нигде не слышал, что в Латвии была бы такая сумма софинансирования. И люди потихоньку, они поняли выгоду от этого, да, и потому эта программа очень востребована была. К сожалению, я не хочу никого обидеть, но это не доработка самих собственников жилья. Как-то где-то, может, не слышали, проморгали, не смогли договориться, что часто бывает, да, но, к сожалению, сейчас какое-то софинансирование на... в том числе, возможно, на данные работы, а невозможно только при участии в программе «Алту». Я думаю, тоже приняла политическое решение финансировать по выбору собственников те работы, которые не входят в проект «Алтума». Да? Поинтересуйтесь, пожалуйста, в ПЖХ, если ПЖХ обслуживает ваш дом, но если нет, вашу обслуживающую организацию.
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Валерий, еще один звонок, потом вернемся к муниципальному жилью. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый.
8: по поводу Первомайки и 8-го списка избирателей.
1: Угу. Про это
8: тут недавно был инцидент бус с рекламой на пересечении Авеню и Тарту. Стоял на парковке, но преграждал пешеходом движение, потому что никто не видел, выходишь, машина чуть не сбивает. Как можно было поступить?
1: Я в курсе этой проблемы, я Facebook просматриваю. Так не должно быть, даже если все формально соответствует правилам дорожного движения. Обзор в любую сторону не должен быть нарушен. И эта проблема, она на заметке у коммунальной службы. Пригласим специалистов с транспортной комиссии. Тут хотя бы, чтобы обзор сохранить, ну, нельзя было так ставить, да, но я думаю, там эти потенциальные политики, они сделали выводы и максимально быстро убрали, да, это все-таки безопасность, это безопасность пешеходов, не должно быть, надо смотреть, как, скажем, не разрешать таким вот бусиком прикрывать видимость.
2: Валерий, возвращаясь к недвижимости самоуправления, квартирам, которые самоуправление сдает жителям Даугавпилса, хотелось бы понять, может быть, можно было где-то эти деньги в другом месте поискать? Не брать деньги у тех людей, у которых и так их нету, нету денег купить свою квартиру, они вынуждены арендовать, здесь мы в два раза все поднимаем. Может быть, можно было какие-то другие варианты найти?
1: Другие варианты, ну... поднять налог на недвижимость.
2: Ну, на дорогую недвижимость, скажем.
1: Но это тоже не совсем справедливо. Человек, у которого была возможность построить или там благоустроить по-дорогому свою недвижимость, но он уже оплатил, да. И как-то налог, ну, я не считаю, честно говоря, что это справедливо. Во-вторых, как и говорил, было бы больше озабоченности, если бы за этих 3500 квартир большая половина была бы, да, скажем, социальных. Да, тогда, ну, там, ну, смысла нет. С одного кармана в другой и просто, ну, так, нервировать людей. Ну, к сожалению, такая жизнь, все дорожает. Например, если года 3 назад, я так среднестатистические цифры назову, но они дают основания проецировать, да, стоило ремонт, простой ремонт одной квартиры где-то в районе 3000 евро, да? Это даже, ну, косметикой трудно назвать. Это Диво Шнедерикс, и то, скажем, за уши притянуто, да? То в этом году это уже больше 5500. И мы...
2: Это те, кто сейчас их получают, да?
1: Не да, но мы должны подготовить по скажем, мнению омбуда Латвии, да? Ты максимально должен предоставить жилье, которое годное к жилью, да. И это, ну, кто делал ремонт, он знает, что это стоит. Даже самый простенький, да. И тут надо смотреть, что многие люди, может, поймут, что вот эти деньги будут целевым образом направлены на ремонт их арендованных квартир, да. Тут надо смотреть, что написано в договоре аренде, да. И там уже таких более дорогих капитальных ремонтов не предусмотрено, да. Ну, это ответственность арендатора. Еще один такой аргумент, но это не самое главное, это просто, ну, так, информационный материал. Зайдите на ССЛВ. Вот я вот заходил, интересовался, я не говорю про более-менее такую хорошую собственность, где арендная плата свыше, скажем, коммунальных 200 плюс, да. Вот как-то наткнулся, однокомнатная квартира в Крыжах. Ремонт, ну, советский. Совсем уж там, ты знаешь, 80 евро плюс. И маленькая однокомнатная квартира. Ну, это не аргумент, это не оправдание, это просто информация к размышлению, что деньги общие налогоплательщиков, которые составляют бюджет, да, они должны быть более грамотны. Да, и тем более, ну, 30 центов мы повышали, если раньше, когда был 1 евроцент, ну, формально надо было сделать, что госконтроль нам делал замещание. Ну, тогда эти работы не стоили так дорого, и эту, скажем, разницу, которую необходимо было инвестировать, покрывало ли за счет городского бюджета.
2: Сколько сегодня жители Даугавпилса ждут в очереди на получение жилья?
1: Знаете, я даже не назвал бы это очередью. У нас есть существенные излишки свободных квартир, да, которые, ну, они не востребованы. И хорошо, мы идем этим путем, я считаю, это очень правильно. Самые, скажем, убитые квартиры, да, идет оценка, их оценка, конечно, рыночная, но она невелика. И выставляем на аукцион. Есть интерес. Да? Второй момент. Ну, социальное жилье тоже конкретно не буду называть, но в мыслях коллег моих у меня есть подумать, как мы можем расширить круг людей, которые имеют право получить жилье, потому что у нас есть они, излишки. И самоправление, оно заинтересовано, чтобы человек, особенно если он нормально платит, может платить, да, занимать. Да. И в третий момент, что касается жилья, раньше была часть квартир, которые по закону нельзя было приватизировать. Да, и это было такое возмущение, непонимание среди людей. Слава тебе, Господи, государство приняло, наверное, год назад или с этого года, они сняли ограничения, и те люди, которые хотят приватизировать, да, они это делают, и это очень такой поток идет. Это тоже позитивно, ну, людям есть возможность. Да. Да, конечно, это оценка, да, это по рыночной стоимости. И с моей точки зрения, я тоже сталкивался с этим, что люди, которые во время аренды, они вложили существенные средства для улучшения своих квартир, своих жилищ, да, и приходит оценщик. Это не думский оценщик, да, это человек со стороны, который дорожит своим сертификатом. Он оценивает, ну, к сожалению, как оно есть. Да, и самоуправление как-то повлиять не может на него, и это нельзя, это незаконно. У самоуправления есть определенные рычаги при определенных условиях уменьшать на 30% ту оценочную стоимость, которую дал оценщик. И люди тогда, ну, они с удовольствием, да, и это очень хорошо. Как ни странно, ни смешно, помню, лет 20-25 назад получить квартиру, это должно было быть чудо, это должно быть такие жесткие критерии, да, и это был дефицит. Там каждую освободившуюся квартиру, ну, вылавливали, да, смотрели. То спустя вот это время, это, конечно, иммиграция, это, конечно, демография, это уменьшение численности жителей. Но сейчас вот они есть, да, и ну, подарить нельзя, это закон запрещает, да, но максимально людям, которые хотят улучшить жилищные условия, сделать ремонт. Пожалуйста, если есть вопросы, у нас очень компетентные кадры работают в квартирном отделе самоуправления. Да, обращайтесь, интересуйтесь, и в любом случае, я считаю, оптимальное решение можно найти.
0: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона в студии. Еще один телефонный звонок успеем принять. Здравствуйте. Добрый день.
9: Здравствуйте. Радио, спасибо. Краднику 82 жилец вас беспокоит. У нас дом 82, рядом была почта, сейчас там магазин. И против магазина уже раньше сделали хорошую стоянку. Ну и в этих заасфальтировали. И оттуда сейчас вот, когда дожди большие, вода текет и, ну, много под наш дом попадает. И у нас дома обмостку делали не так давно, лет 10 ремонтировали новую. И вот этой со стороны, оттуда, где вода текет, земля садится, потому что под дом часть. Ну и намечен ремонт был этих уже 3 года, ну как-то тянут, ну надо нам менять трубы, которые идет в эти дождевая канализация через дом, но это дело другое. Этих ПЖХ планировали, ну главное, что разом около дома типа бывший асфальт такой, но он уже там не асфальт, а бордюры только остались и немного асфальта. Вот, а это принадлежит ну, доме, земля, не дома. И вот они, по-видимому, не могут согласовать, кто с кем как сделать. Но надо сделать, чтобы как-то отмостка была бы, и эта вода от дома дальше оттекала.
2: Спасибо. Спасибо
1: я
2: за ваш вопрос.
1: Я с вами полностью согласен. И я переговорю с руководителем ПЖК. Да, если не в курсе, это, если это ваша обслуживающая организация, и если эта земля принадлежит самоуправлению, где необходимо провести эти работы, Я не вижу юридических препятствий. Единственное, надо посмотреть, сколько это стоит и когда мы сможем обеспечить финансирование данных работ. Но чисто технический вопрос, что и как делать, спасибо за информацию. Я пообщаюсь с руководителем обслуживающей организации.
2: В этом году государство увеличило налог на отходы. Расскажите об этом подробнее, пожалуйста. Чего нам ждать?
1: Ну, я скажу, это не в этом году, да, это сколько мне, дай бог памяти, лет 5 назад или даже больше было принято решение на уровне законодателей Латвийской Республики о постепенном ежегодном повышении налога на природные ресурсы. Это мы видим каждый год. 90 евро, 100 евро, сейчас 130 евро. Что это значит? Это значит то, что будет повышена плата за обхозяйствование отходов, да, и это не зависит от желания самоуправления. Это государственный закон, и, ну, скажем, идем к Европе, да, но, к сожалению, доходы жителей трудно оценить и сравнить с европейскими. Что касается второй части расходов по вывозу, да, захоронению отходов, что, в принципе, в компетенции рассматривать в городской думе эти решения по увеличению принимается крайне осторожно. Максимально мы пытаемся посмотреть, где есть внутренние резервы. Да, и надо понимать, что основная часть расходов вот, по сборке мусора, по его обработке, это заработная плата и это энергоресурсы. И все мы прекрасно знаем, что буквально с начала этого года ну, это взлетело на существенные суммы. Но пока мы смотрим, сможем ли мы где-то сэкономить. Да, государственная это налоговая политика, тут, к сожалению, никто ничем не поможет.
2: Ну, как вы считаете, самоуправление Даугавпилса сделало все для того, чтобы жители грамотно, например, сортировали мусор?
1: Ну, потихоньку время идет вперед, привычки людей меняются, да, например, акция по зеленой массе, да, тоже вот людям будет интересно, это весной и осенью. Мы каждый год проводим и будем проводить. Да, уже отношение, что надо только утилизировать зеленую массу, оно изменилось. Если раньше там был и бытовой мусор, и строительный мусор, и что там только не было, в последнее время, общаясь с руководителем АЦО, уже ситуация ну, кардинально изменилась. Спасибо людям за это отношение. Во-вторых, есть у нас, можно сказать, два пункта приема. Первый – это в леденишках сортированных отходов. Да, не все там принимается, там не принимаются бытовые, строительные, пластик, ну, принимается дерево, шкафы, да, стекло, картон. И там есть и ограничения, и возможно что-то сдавать, и перед тем, как туда поехать, обратитесь телефонно, справки наведите, да, чтобы лишний раз не привезти то, что не примут. И там же в Лигинюшках чуть-чуть дальше есть тоже сбор приема по зеленой массе, где люди, особенно, я думаю, актуально сейчас будет частная территория после бури, да, они могут, обеспечивая доставку туда, бесплатно сдать вот эту зеленую массу, это листья, сучья, и вот такую траву покос, да, доставляйте, вас примут бесплатно. Да, и я считаю, это очень правильное решение. Надо думать, рассмотреть вопрос, может, еще, где открыть подобные пункты сбора, потому что для жителей это бесплатно, а для самоуправления нам не надо вывозить потом стихийные свалки с лесу, с обочин дорог, да, что очень дорого. Да. И тут есть такие случаи, но потихоньку, помаленьку психология жителей в отношении мусора, оно меняется.
2: Будем собирать контейнеры, как обычно, вот для зеленой массы в городе поставим в
1: это? Только что сказал, что эта программа, она будет действовать.
2: По тем же адресам, да, имею в виду?
1: Это 100% по тем же адресам, где, как всегда, да, кубатура от 7 до 30 кубов. Там уже специалисты, ну, посмотрят, как, где, что. Есть такие просьбы рассмотреть дополнительные места по установке контейнеров. Тут надо быть очень осторожным, что физически уже этих контейнеров на время акции может не хватить. Да, ну, даже при всем желании, при возможности, это стоит денег для самоуправления, это десятки тысяч евро. Ну, если нету контейнера, ну, что тогда обещать? Да? Ну, что есть, то есть. Да? Но по тем местам, что было, это будет обеспечено.
2: Отлично. Спасибо, депутат Думы, председатель комитета по городскому хозяйству и развитию Валерий Кононов сегодня очень активно отвечал на вопросы жителей. Валерий, вам спасибо и всего самого хорошего.
1: Спасибо, уважаемые жители, слушатели. Спасибо, ведущие. До свидания.
2: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
10: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
11: Длительная реклама.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос

0: точное время 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Бархатцы – одни из самых неприхотливых цветов в саду. Они радуют яркими красками практически все лето. Но чтобы цветение было более пышным и продолжительным, растениям нужен небольшой уход. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных садоводов. Если на бархатцах появились увядшие цветы, их лучше регулярно удалять. Их можно аккуратно отщипнуть пальцами или срезать ножницами прямо под цветочной головкой. Оставшийся стебель при необходимости тоже можно немного укоротить. Осматривать бархатцы лучше каждые 2-3 дня, особенно в период активного цветения. Так вы сможете вовремя убрать увядшие соцветия и сохранить аккуратный вид клумбы. Конечно, иногда цветы увядают не только потому, что закончили свой жизненный цикл. На состояние растения могут влиять жара, похолодание, недостаток или избыток воды. Но в целом бархатцы довольно неприхотливы и редко страдают от болезней. Поэтому если хотите, чтобы клумба дольше оставалась яркой, не забывайте о простом правиле. Увидели увядший цветок – аккуратно удалите его. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши клумбы радуют яркими красками как можно дольше.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 30 августа, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Viens no biežākajiem argumentiem pret elektroauto ir šāds – nav kur uzlādēt. Taču realitāte uzlādes infrastruktūra Latvijā turpina attīstīties. Uzlādes vietas parādās pie veikaliem, degvielas uzpildes stacijām, pilsētās un uz galvenajiem ceļiem. Tas nozīmē, ka elektroauto lietošana kļūst arvien ērtāka. Turklāt svarīgi saprast vēl ko. Lielākā daļa uzlādes nenotiek ceļā. Tā notiek mājās vai darbā, kamēr auto vienkārši stāv. Tas maina pašu loģiku. Nav jāmeklē laiks degvielas uzpildei, jo uzlāde notiek paralēli ikdienai. Mīts par to, ka uzlāde nav pieejama, arvien biežāk balstās nevis šodienas realitātē, bet vakardienas priekšstatā. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
4: Алиса Плюс.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
4: 29 50 40 89.
5: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
6: Алиса Плюс.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
3: Продлим лето хорошей музыкой.
4: Алиса Плюс.

0: 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26-304-158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26-211-387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли?

Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь,

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Август подходит к концу, а вместе с ним постепенно заканчивается и летний режим. Поздние вечера и более свободный график совсем скоро сменятся привычным осенним ритмом. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от психологов о том, как без лишнего стресса вернуться к привычному режиму, если он вдруг сбился. Первое, на что стоит обратить внимание – сон. Если летом вы привыкли ложиться и вставать позже, не стоит пытаться изменить все за одну ночь. Лучше постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения, чтобы организм успел привыкнуть к новому графику. Не менее важна физическая активность. Пока погода позволяет, старайтесь больше гулять, ходить пешком и проводить время на свежем воздухе. Регулярное движение помогает поддержать хорошее самочувствие и легче адаптироваться к изменению привычного ритма. Не забывайте и о питании. С началом осени не обязательно срочно скупать все витамины или искать способы поднять иммунитет. Гораздо важнее обычный разнообразный рацион, достаточный сон и регулярная физическая активность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть последние дни лета подарят хорошее настроение и яркие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 30 августа, погода в Даугавпилсе будет преимущественно пасмурной, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 24 градусов, ветер юго-западный, скорость до 7 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему.

от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavox Diten и начните путешествие без лишних забот. Tavox. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: elektroauto bieži tiek uztverts kā dārgs un nepieejams risinājums. Tomēr Latvijā pieejama valsts atbalsta programma vidēji draudzīgu transporta līdzekļu iegādei. Atbalsta apjoms vienam transporta līdzeklim ir no 3 līdz 9 tūkstošiem eiro. Papildu atbalsts pieejams arī tad, ja vecais auto tiek nodots pārstrādei. Svarīgi arī tas, ka atbalsts attiec ne tikai uz jauniem, bet arī uz lietotiem elektroauto, ja tie atbilst noteiktiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka elektromobilitāte nav tikai prēmium segments. Tā kļūst pieejamāka daudz plašākam cilvēku lokam. Nevienmēr vajag skatīties tikai uz sākuma cenu. Bieži svarīgāk ir saprast kopējās izmaksas un pieejamo atbalstu. Zaļā mobilitāte sākas ar izvēli. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: В рамках Европейской недели спорта Совет спортивной федерации Латвии приглашает в традиционный поход «Be Active». 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут – 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером – особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
4: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
5: Алиса Плюс.

форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Ak sa nemaj občestva, Latvijas kredit nemaj palīdzības programma. Česnej kredīti dļa predprinimateļai. Abedinienie kredītav, refinansirvanie, zaimna priabritenie proizvodstvenava abarūdavanie, remont ofisa, pakupku služebnava automobiļa i drugie celi. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: А размер имеет значение?
4: Смотря для чего.
3: Конечно, для хлеба.
4: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
3: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на loteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

нежное сердце, и мне нечем согреться. Мне больше нечем согреться.

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
1: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
3: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
4: Алиса Блюз.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Шепчется ветер с листвой, трется бережочек с волной, крестику ноль с палочкой ноль.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
6: Алиса Плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Вот и пришла пора готовиться к школе. И дело не только в тетрадях, одежде или новых покупках. После летних каникул ребенку снова предстоит много сидеть, поэтому важно заранее подумать о его самочувствии. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня практичные советы будут от физиотерапевтов. Летом дети много двигаются, а с началом учебного года могут проводить за партой большое количество времени. Поэтому в первые месяцы ребенок может начать жаловаться на спину или шею. Чтобы привыкнуть

0: ноутбуком, экран лучше расположить примерно на расстоянии вытянутой руки, а его верхний край на уровне глаз или немного ниже. Это поможет не проводить весь урок, склонив голову к столу. И обязательно нужны перерывы. Примерно каждые 30-60 минут следует встать и немного подвигаться. Есть еще один важный момент – обувь. За лето ребенок вполне мог вырасти, поэтому перед школой проверьте, не стала ли она тесной. А вот если ребенок регулярно жалуется на боли в спине или шее, заметно сутулится, не может нормально выпрямиться или появилась асимметрия плеч и лопаток, это уже повод обратиться к специалисту. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется легко и без лишней нагрузки.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю.

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень ловлю. Движение руки люблю, смыслом всем

0: недели спорта Совет Спортивной Федерации Латвии приглашает в традиционный поход Be Active. 27 сентября отправляйтесь вместе с друзьями, семьей или коллегами открывать красивые места Аугшдауговского края. Выбирайте подходящий маршрут 6, 14 или 28 километров. Тропы пройдут по окрестностям Двете, Бебрене и Пилскалне. А вечером особое приключение для всей семьи. Полуторакилометровый поход в сумерках по тропе Спридитиса, где участников встретят ожившие сказочные персонажи и световые эффекты. После похода не спешите домой. Вечер продолжится концертом и танцами. Участие бесплатное. Регистрация доступна на сайте beactive.lv и в день мероприятия на месте. 27 сентября. Поход Be Active в Аугшдауговском крае. Берите близких и отправляйтесь в путь.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop karti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
7: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: либидо.
1: Да ладно.
0: Говорят, у Светы в 40 мужа нету.
1: Ну и ладно.
0: Говорят, когда за 30 нечего ловить, а за 40 только кошек можно заводить.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gandrīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem, 50% atlaide. Maksima.
4: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни.
5: Алиса Плюс.

0: Даугавпилсе открылась новая клиника «Урагин». Современная частная клиника урологии и гинекологии по адресу улица Райня, 26Б. В клинике ведет прием гинеколог Алла Александрова. Доступны консультации гинеколога, гинекологическое УЗИ и УЗИ для беременных. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Подробная информация об услугах и врачах доступна на сайте uragin.lv. Медицинское учреждение приспособлено для оказания медицинских услуг людям с функциональными нарушениями.
1: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
2: Продлим лето хорошей музыкой.
3: Алиса Плюс.

0: Ak sa nemajú občerstva, Latvijas kredīt nemajú palīdzības programmā. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL. 2 kilogrami 2 eiro 99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
5: Алиса Плюс.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пора отпусков продолжается, но, к сожалению, это не только море, солнце и новые места, иногда это еще и повышенное внимание мошенников. Пока турист радуется недорогому жилью, бесплатному Wi-Fi или удобному QR-коду, кто-то может уже считать чужие деньги. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от банковских экспертов. К примеру, вы нашли жилье подозрительно дешево, а хозяин просит срочно перевести предоплату напрямую. Лучше остановиться и все перепроверить. Бывает, что таких апартаментов и вовсе не существует. И особенно важно не торопиться и не переходить по незнакомым ссылкам. Теперь представьте аэропорт, кафе или гостиницу. Телефон видит несколько сетей Wi-Fi, и одна из них называется почти так же, как официальная. Подключились, и вроде все работает. Но через такую поддельную сеть мошенники могут попытаться выманить логины и пароли. Поэтому через общественный Wi-Fi лучше не заходить в интернет-банк и не вводить важные данные. Отдельная ловушка – QR-коды, тему которых мы уже затрагивали. Они сегодня повсюду, но если поверх настоящего кода наклеен другой, после сканирования можно попасть вовсе не туда, куда собирались. Перед оплатой обязательно посмотрите, какой сайт открылся и кому именно вы собираетесь переводить деньги. Ну и классика путешествий – цена, которая внезапно становится другой. Такси, экскурсия или другая услуга могут обойтись значительно дороже, если стоимость заранее не оговорена. Поэтому лучше пользоваться официальными приложениями и до начала поездки или услуги уточнять окончательную цену. Главное правило простое. Если вас торопят, пугают или обещают слишком выгодное

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
1: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
2: Алиса Плюс.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzēts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
4: Алиса Плюс.

Радио «Алиса плюс».

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными?
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните 654-22-322. Алиса Плюс, Бюро находок.
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай. Это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
2: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
2: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas maiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята, жизнь продолжается.
7: Алиса Плюс.

0: 5 сентября в 12:00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальной общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12:00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
6: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop karti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
5: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
7: Top, top, top!
8: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
9: Алиса Плюс.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян кошелек красного цвета. Внутри были документы на имя Артем Алисия Пименовы, а также банковская карта на имя Лия. Контактный номер телефона 26 304 158. Найден техпаспорт на автомобиль Volkswagen на имя Виктория Каскевиц. Контактный номер телефона 26 211 387. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавекс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавекс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавекс. Когда в путешествии нужны наличные.

беда. Любить не поздно никогда. Поклонников река.

затихает бой. Бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны.

0: наступило и прошло.
1: Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Raiņa ielā 26B. Klīnikā pacients pieņem ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejams ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. Vizīte iespējams pieteikties pa tālruni 20-220-303. Plašāka informācija par pakalpojumiem un ārstiem pieejama mājaslapā urogin.lv. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов, сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей и настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами, конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты?
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Точное время 18 часов.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmes.

0: Sportland, esi pirmais!
1: Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
5: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
4: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
5: 29 50 40 89.
6: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
7: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
8: Алиса Плюс.

как обидеть тебя.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
2: Алиса Плюс.

Я ее одну не забыл. Сотни раз ее воспевал, потому что сильно

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Vai izmēram ir nozīme?
3: Atkarīgs kam?
2: Protams, ka maizei.
3: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
2: Pēc kādu no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
5: Продлим лето хорошей музыкой.
6: Алиса Плюс.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места,

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыло.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

думаю, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не и

0: улетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет. Конечно.

101 и 6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

запястье Rolex, а под ними полосы. На моей постели твои волосы. Переслушиваю войсы с твоим голосом. Знаешь, я не справлюсь.

0: живи в моей шкуре, то сухой, то блестящий, проживи мои бури, отдыши мое счастье.
1: Радио Алиса Плюс 101.6 FM.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелые.

101.6 FM. Алиса Плюс.